0: пользователь, добро пожаловать в мир цифрового FM-контента. Мы собрали все радиостанции Беларуси на платформе Radio Player By для того, чтобы вы ощутили новое качество звучания без помех. Уже доступно для скачивания мобильное приложение Radio Player Беларусь.
1: Для тех, кто не спит. Слухай, любимая, столица.

0: Радио «Столица». Слухай, любимая.
1: Золотые хиты на «Радио «Столица». Слухай, любимая.

0: Маршрути, знайомстви, краєвиди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: А поехали у Жодина, у сквер сімейного добробыту. З вами Аляна Давыдова. Привітанне.
0: Геолокація.
1: Сквер лічыцца адным з самых прыгожых не толькі ў гэтым горадзе, але і ва ўсёй Беларусі. Ва ўсялякім выпадку, так кажуць самі жыхары. Заклалі сквер у 2000-х па дыяганалі. Ад яго знаходзіцца Жодзінскі ЗАГС. Тут, як кажуць, усё прадумана. Расказвае наш гід, навуковы супрацоўнік Жодзінскага краязнаўчага музея Сергей Везнер.
2: Все маладажоны, они ідут в первую очередь к этому огромному сердцу, которое является воротами. На вершине этого сердца находится два таких вот кольца, и мы проходим тот самый мостик, горбатый мостик, на котором висят замочки. И вот проходим его, попадаем в сам сквер, и по правую сторону в первую очередь нас встречает Амур. Такая вот металлическая фигура с луком.
1: В первую чергу молодые стараются потриматься за тетиву этого лука, загадать жадание. Амур да поможем, зробить он это, и коли человек одинокий.
2: Если любви нету, то можно загадать желание, тогда любовь встретите обязательно. Идем по аллее дальше. И попадаем в такую вот альтанку, ротонду. В этой же беседке фотографируется жених и невеста. Если, например, ты одинок, например, одинокий парень или одинокая девушка могут сюда прийти, загадать желание, и тогда найдут себе пару.
1: А каб жаданне гэта было цвёрдым і моцным, варта падысці да галоўнай фігуры сквера, якую бачна здалёк. Гэта гранітнае сэрца, зробленае па сутнасці з вечнага каменю і сімвалізуе такое ж каханне.
2: Можна падойти к нему, ставіць вот такой вот пастамент і абняць его.
1: І ўсё будзе, што загадваеце ў плане пачуццяў, вядома. Жодзінскае гранітнае сэрца абяцае, хоць можна ў яго і што іншае папрасіць. Пакуль усё. Пачуемся.
0: Вандруем па Беларусі. Геалакація. Рок з беларускім акцэнтам. Радыё Сталіца.

0: Умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.
1: Будь со мной, что бы ни случилось в жизни этой, будь со мной.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 7 годин. У студии с выпуском новин Егор Шевчук. Паліць зняволеных у Беларусі няма, таму што ў законадаўстве адсутнічаюць палітычныя артыкулы. Тым не менш, у выпадку ўчынення правапарушэння да адказнасці могуць быць прыцягнуты ўсе, незалежна ад грамадзянства. Аб гэтым Александр Лукашэнка заявіў на сустрэчы са спецпасланнікам ЗША па Беларусі Джонам Коулам.
2: Аб гэтым очень много говорят, аб освобождении людзей, которые вы как юрист, адвокат, это прекрасно понимаете, по закону находится под следствием или же в исправительно-трудовых колониях. Я подвожу вас к главной теме. Наши беглые разгоняют тему на Западе и вас, чувствую, убедили в том, по моим сведениям, что мы кого-то тут отпускаем, но продолжая репрессии, на это место в два раза больше задерживаем людей. Я хочу вот публично вам сказать, что это абсолютная неправда. У нас нет такой цели вместо освобожденных людей отправлять новых людей в исправительно-трудовые колонии. Такой у нас проблемы нет. Мы это не делаем и делать не будем. Это наши белорусы. Но если кто-то из граждан Беларуси и присутствующих здесь не граждан нарушит белорусские законы, мы непременно будем реагировать по закону. И если они заслуживают находиться под следствием или в исправительно-трудовых колониях, они будут там находиться. Но это абсолютно не связано с политикой. Нам нет необходимости политически сегодня кого-то преследовать. Абсолютно никакой необходимости нет, потому что все процессы в Беларуси находятся под контролем.
1: Падраздзяленні сіл спецыяльных аперацый атрымалі першую партыю айчынных палівазапраўшчыкаў у рамках планавага пераснашчэння войскаў, паведамілі ў Мінабароны. Цыстэрны падзелены на секцыі, што дазваляе адначасова перавозіць дызельнае паліва і бензін. Новая тэхніка таксама адрозніваецца павышанай манеўранасцю, праходнасцю і хуткасцю. Китай запустил первый в свете завод по массовой вытворчасти человекоподобных роботов, поведомляя Белта. Предприемство различено на выпуск одной машины каждые 10 хвилин. Ключевая особливость вытворчего цикла – укоренение системы «роботы створают роботов». Прилады под керованием штучного интеллекту занимаются сборкой, перемещением и погрузкой продукции. По данных Белгидромета, сегодня у Беларуси прогнозуется переменная облачность, переважно без опадков, температура поветра плюс 20-26. У областных центрах у день чекается. У Витебску плюс 20-22, у Гомелі и Могилеве 21-23, у Гродні 22-24, у Бресте 24-26. У столице плюс 21-23 без істотних опадков.

0: Там еще у нас Бордовенькая, скрыжование с улицей Шатько. Там у нас Сябры у левом раде, у 7.45 позначено ДТЗ у правом раде, 8.18 ДТЗ позначено и... Кличник стоит, 7.47, правый рад, порвались проводы и лежать на дорозе. О, такое на вот позначение Кленовска. Будьте уважны, в улице Чыгуначная у нас, ну, сегодня так, бордовая я нам. Сегодня вырашила, что колер сезона – это бордовая. На жаль, для тех, кто рухается по этому маршруту. Улица Лебегова у нас желтая, а лишь у 7.35 было позначено ДТЗ, там, где с проспекта газеты «Правда» съезжаешь на Лебегова, там это все по знаке стоять. Есть у нас еще ДТЗ позначенное, ну, так, где это? Улица Маяковского. У нас в левом раде позначено ДТЗ 8.18. И в среднем и в правом раде 8.19. А лишь там зелененькая пока что история. Но, надеемся, на червень она не изменится. Так, а это у нас что? Это у нас улица Орловская, сябры. Там, коли вы будете на Орловскую съезжать, откуда у нас? С Лили Коростоянова. В среднем раде 8.06 позначенная ДТЗ. И там так само бордовая, червоная история. Это, надеюсь, не ваша история этой разницы. Якуба Колоса у нас червоненькая. Так, червоненькая Леонид Бяды. Откуда у нас? Откуда у нас это бордовая на Леонида Бяды сегодня история? Так, у нас от будинка Мулявину, так, где наш белорусский песняр жил певный час, и до Сурганова. До этого скрыжования у нас бордовая, ну а Сурганова в бок Бяды у нас червоненькая. Так, Орловская у нас ага, и на бордовая от кольца на вот площадь Бангалор, ну и бок площадь Бангалор Максима Богдановича червоная. Агульня 6 баллов, да, речь, треба отзначить. Сябры, но это все, что тычется места, якія треба объезжать. Ну, а коли вы рухаетесь, то треба звернуть увагу еще на працавітыя нашы, тыя самыя.
1: Ой, адпачынку яны не маюць. Ім што серада, што субота, ім усё адно. Гэта я пра датчыкі кантролю хуткасці. Спадзяюся, так, што і ты пра гэта таксама. Бо мне няма чаго яшчэ назваць у гэтай рубрыцы, акрамя гэтых датчыкаў, дзе яны працуюць у Мінску сёння на праспектах Незалежнасці, Партызанскім, Дзяржынскага і Жукава, а таксама на вуліцах Прытыцкага, Маяковскага, Кіжаватава, Ваўпшасава, Ташкенцкай, Казінца, на МКАДзе. Таксама яшчэ мы ведаем і пра Брэст, і пра Магілёў, і пра Гродна, кіроўцы. Хто там, калі ласка, каб сябе адчуваць больш упэўненым, зазірайце ў наш тэлеграм-канал. Радіо Сталіца, далучайцеся, карыстайцеся хэштэгамі. У нас ёсць такі хэштэг «Кантроль хуткасці». Так, ён вам дапаможа. А яшчэ вам дапаможа музыка.
0: Так,
1: а потім наступная рубрика.
0: Наступная рубрика у нас з эзотэрыком. Даведаемся, каму сёння нешта даўно ўжо звыклае раптам павернецца з усім нечаканым бокам. Так, ёсць інфармацыя пра тое, што камусьці можа аказацца не проста сабрацца з уласнымі думкамі, ну і гэтак далей, сябры. Для ўсіх знакаў зодыяка ёсць пэўныя парады азорчык, ну а зараз, як я казала, у нас музыка «Hellstorm, Still of the Night».

0: Реклама на радио столицы.
1: В отдел обслуживания сантехники, вентиляции, отопления, управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется ведущий инженер. Требования – высшее техническое образование, владение ПК Word Excel, опыт работы в эксплуатации инженерных систем приветствуется. Знание ТКП в области систем теплоснабжения, умение читать проектную документацию. Пятидневная рабочая неделя. Обращаться по телефону 8017-389-6170.
2: Великое княство Сула запрошает детей и дорослых у неверогодные историчные вандровки. Ведаешь историю родины, пильнуешь Беларусь. Парк Сула, Кропкабай.
0: Реклама на радио столица. Телефон рекламной службы 017-353-69-26.

7 новин за 7 хвилин. Только корыстная информация, без лишних слов. Слухайте у субботу о 20-й на радио «Столица». Будьте у курсе головного. Рок с белорусским акцентом. Радио «Столица».

0: цябе чакаюць вясёлыя твары. Ранішнее шоу на радыё «Сталіца». Слухай, любімая.
1: Ну, сябры, яшчэ раз усіх вітаем у нас на хвалі радыё «Сталіца». Да нас далучылася наша госця, наша беларуская маладая спявачка, ўжо зорачка. І вядома, яна нават за межамі нашай краіны. Гэта Марго Зінгман. Марго, добрай раніцы.
2: Добрай раніцы. Очень рада вас видеть.
1: Взаємна. Дзякуй табе, што ты такі настрой да нас прынесла. Ну і дарэчы, слухай, ты сёння, калі ў раніцу прачыналася, так табе... Гэта цяжка было рабіць. Раніца, гэта твая гісторыя, ці табе трэба крышачку яшчэ паспаць, можа пазней, там, бліжэй к абеду. Звычайна у музыкантаў так гэта і атрымліваецца раніца. Хто да нас у госці не прыходзе, кажуць нам, па-за эфірам, што...
2: Чаму вы мяне запрасілі на раніцу? Я хачу на вечар. Я толькі прачынаюся, я кажу,
3: Конечно, я очень люблю паспаць, люблю аддахнуць, но когда это надо, это всегда важно просыпаться вовремя, чтобы не опоздать, чтобы все сделать вовремя, чтобы сделать все красиво, красиво говорить в эфире. Ну, конечно, когда это надо, но на самом деле я не люблю рано посыпаться.
2: Ну, сегодня все прыгожа, все нормально.
1: Так, вельми прыгожа, сябры, хуткім часе вы яшчэ гэта пабачыце. Слухай, а табе нехта дапамагае ўсё ж такі ў раніцу прачынацца? Ці ты ўжо сама сабе такая вылучыла, што так, Марго, гэта ўжо твая праца, ты зорачка, і ты сама павінна гэта рабіць. Альбо ў цябе некія ёсць памочнікі?
3: Стараюсь сама вовремя ложиться спать, вовремя вставать, но, конечно, мне помогают вставать, будить. Я пока что еще особо не могу сама все разбираться в этом, как я высплюсь, как я не высплюсь, но стараюсь.
2: Ой, супердорослые люди, сами так само не могут разобраться, коли им на працу треба, коли им треба прочинаться, коли снять тебя и так далее. А який у вогуле график? Есть же график, напевно, все по годинах расписано. Вот як можем про это доведаться, як выглядит твой день?
3: Да, так как я сейчас готовлюсь к нашему поколению, это международный конкурс, это очень ответственно, я представляю Беларусь. У меня сейчас очень плотный график, сейчас я каждый день на репетициях, занятиях по вокалу, у меня интервью каждый день. Сейчас, как раз таки хочу рассказать, 17 сентября у нас будет праздник народного единства. Праздник народного единства будет проходить в Дворце спорта. Mm-hmm. И мы с ребятами, с суперфиналистами, будем петь одну песню. Пока не буду говорить, какая. Это сюрприз. Но сейчас я очень готовлюсь

0: нашему поколению.
1: А куды поедешь? Давайте расскажем, где будет ладиться этот конкурс? Так.
0: Этот конкурс будет проходить в Ташкенте. Конечно, я мечтаю попасть туда, потому что такая красивая культура, красивая страна, и я под впечатлениями.
2: Дарэчы, давай крышку падрабязней пра гэты конкурс «Наше пакаленне», так? Навогул, вось, як атрымалася, што менавіта ты будзеш прадстаўніком нашай краіны на гэтым конкурсе?
0: Сначала, конечно же, я уверена, смотрели все песни. Это так. Очень важно. Важна хорошая кандидатура, важны хорошие песни. Конечно, мечтала. Скажу так, мне даже снилось, наше поколение настолько мечтало попасть и представить страну на этом конкурсе. Да, и когда меня выбрали уже, я тогда отдыхала, была в Турции, и у меня настолько было хорошее настроение, я промурашилась. У меня же слезы пошли, потому что я настолько была счастлива. И, конечно, подготовка сразу началась, и это для меня очень важно. Очень хочу красиво представить страну.
1: А мы можем доведаться про номер, как это будет выглядеть? Песня, сценичная постановка, тут свет, тут ракета полетела. Я не веду, можно такое?
2: Для чего нарыхтоваться так? Так.
0: Честно, сначала мы именно сценическую подготовку мы еще не пробовали, не разбирали, но именно по песне у нас очень все хорошо получается. Песня безумно красивая, написал Максим Александрович Фадеев. И ее можно переслушивать, и каждый раз, когда исполняешь, просто мурашится. Я уверена, что песня получится хорошо. И я уверена, что сценическая подготовка, сценический образ будет очень хороший. И как раз-таки недавно у нас вышло муд-видео. На нем я вместе с Ракушкой. Кто еще не посмотрел, обязательно советую.
2: Сябры, обовязково поглядите муд-відео, там, где Марго Зингман, и она каже, чому мы будем робить олеры. Где, дарэчы, у тебя в соцсетках это можно все побачить, так?
1: У каких конкретно соцсетках?
2: У твоих соцсетках можно? Там, у Инстаграм, так, эти действия еще?
0: Это можно побачить? Конечно, это можно увидеть и в Ютубе, и в Инстаграме, и в ТикТоке, на всех площадках можно послушать эту песню, и муд-відео тоже.
1: А можно я запытаюсь? Ну. Ракушка, такая цудоўная сукеночка, такая ружовая, модные сапожки, и ракушка. А чому? Яких это образ? Ты слухаешь? Что?
0: Я считаю то, что песня говорится про что-то неизведанное, про то, что девочка мечтала, и если идти к мечте с каким-то внутренним светом, с искрой в глазах, то все всегда сбудется. И этот клип, я уверена, именно про ту девочку, которая мечтала попасть в какой-то свой морской мир. И у нее все это происходило внутри, во сне, и в самом конце, это был очень милый момент, она проснулась и поняла, что это сон. И, конечно, важно верить в свои мечты, и они всегда сбудутся.
2: Дарэчы, Марго, а про что ты марышь?
0: Я мечтаю, не знаю, как это сложится в будущем, но я мечтаю стать певицей, чтобы дарить свою любовь, свою музыку зрителям, чтобы они любовались и чтобы песни всегда жили вечно.
2: Вот ты кажешь свою любовь, свою музыку, да, глядачок, как дарить. А ты хочешь выконывать музыку, якую нехто инши будет писать, альбо у тебя есть уже некие моменты, и ты сама, может, некие тексты уже пишешь, музыку начинаешь писать.
0: Честно, пока я не думала над этим. Так. Сейчас у меня авторские песни пишут авторы. Но я надеюсь, что когда я повзрослею, я буду создавать свою музыку. У меня будут альбомы, разные песни, которые понравятся зрителям. Но пока что я еще не пробовала. Но, возможно, еще все впереди.
2: Магчыма, будем спадзявацца. Слухай, а калі табе приносить новую песню аўтара, так? Ты пішыня, я чуеш гэту песню, глядзіш тэкст, і у цябе ёсць такі момант, калі табе нешта падабаецца, і ты такая, можа, я не хочу выконваць гэту музычную кампазіцію. Ці было такое, каб ты адказвалася, не ведаю, па нейкім там высновам ад музычнай кампазіцыі, ці табе кажуць, Марго, табе трэба выканаць гэту музычную кампазіцію. Ты такая, добра, і буду выконваць.
0: Конечно, бывает такое, когда нравятся песни, когда не нравятся песни. Важно слушать свое сердце, потому что важно исполнять то, что нравится, и тогда зрители сразу чувствуют, когда исполняешь с душой. Да, бывают такие моменты, когда не нравятся песни, но особо у меня таких моментов не было. Всегда песни, которые мне писали, которые у меня, в принципе, в репертуаре, мне они всегда очень нравились, потому что я стараюсь выбирать то, что мне нравится, то, что мне по душе.
1: А меня по-доброму удивило. Я глядела твое интервью, ты у іншим российским музычным проекте удельничала, и там так само у тебя брали интервью и запытались, а чому ты выбрала такую песню на сляпых прослуховываниях? И ты отказала. Мой педагог мне сказал, и я ее выконала. Я кажу, ну, какая послухмяная, и она вучаница, молодчинка. А бывают такие, педагога, значит, будешь слухаться, бывают такие люди, яких, ну, гарантия 100% ты будешь слухаться?
0: Конечно, своих родителей, потому что важно мнение семьи, это самое главное. Важно мнение педагога, но, конечно, самое важное, я считаю, это важно мнение свое, потому что бывает, когда навязывают свои интересы, навязывают свои песни, но самое главное — это иметь свою чуйку, так сказать, и иметь свое какое-то предпочтение в музыке. Потому что это самое главное.
2: Дарэчы, ну а ось твои музычные захопления, какие напрямки ты слушаешь? Это популярная музыка, рок-музыка, электронная?
0: Честно, я меломан. Я слушаю все, что угодно. И по настроению, по погоде, когда я радостная, когда грустная. Я люблю рок-музыку, мелодичную музыку, грустную музыку, веселую музыку. Вообще любые песни люблю. Ну и, конечно, я, честно сказать, очень люблю исполнять драму. Не знаю почему, но у меня почему-то, мне кажется, больше всего это получается.
1: Ну, потому что артистка. Драматичная, ну, глубокая артистка.
2: Почуть их, это же все повинно отлюстровываться у почутих слухачов, так? Ну и, слухай, ты одна девчина, у семьи, у тебя, когда я не помиляюсь, три браты.
0: У меня, да, три братика. Так. Один старший, второй младший, третий тоже старший. А нет, да, три братика у меня. А хотя сейчас у меня, по-моему, четыре. У меня четыре брата. Я даже в братьях путаюсь. Настолько их много, да. И одна девочка в семье. Вот. Я думаю, это дает мне какую-то привилегию. Точнее, вот я какая-то принцесска в семье. Там, не знаю, платьишки, куклы. Но я считаю, у нас все равно. Все любят по-одинакому у нас в семье. И, конечно, я считаю, если бы я была бы одна в семье, мне бы было очень скучно, потому что у меня очень веселые братья, у меня очень классная семья, и я счастлива в ней родиться.
2: Слухай, а браты неким чином, яны удельничают у твоим концертным житті, так, это такое пытание, и еще пытание, берут яны тебе у свои некие хлопчуковые гульни, там, например, у футбол погулять, может, еще что-то такое?
0: Конечно, не всегда приходят на выступление, когда у них
2: так,
0: получается. Да, когда у них получается. Честно хочу сказать, у меня два брата из Америки, они иногда даже приезжают в Беларусь специально для выступлений. Но, конечно, я с ними очень люблю играть в футбол, там они иногда меня возят на хоккей. И я очень люблю с ними играть, и независимо от того, мальчиковые это игры, девчачьи это игры, главное, что это весело. Я вообще люблю играть в футбол с ними. Там,
2: слухай, а как у тебя отрывнивается это все?
1: Есть вольный час.
2: Так, вольный час, есть махчимость. Каким чином ты этот час размерковываешь? Вось, у тебя тут праца, тут у тебя учеба, тут у тебя час с родными, там, с тыми же с братами. Як, калі ласка, адкажы нам, вось гэты тайм-менеджмент, мы ўсіх пытаем, таму што нам хочацца, каб таксама быў час на ўсе нашы гэты такі справы.
1: Ну, мы дарослыя ў нас.
2: Не атрымліваецца, на жаль.
0: Сейчас очень мало времени, но когда было лето, у меня все-таки была такая свободная минутка, свободные игры, я была на отдыхе. Конечно, отдых – это самое главное, чтобы восстановиться, чтобы дальше работать и работать. Но летом я тоже работала, записывала песни. Как раз-таки недавно хочу рассказать подробнее. У меня вышла новая песня «Беларусь моя» с Максимом Фадеевым, это был дуэт. Вот, я считаю, эта песня полностью описывает нашу страну, какая она красивая, какая она с озерами, с полями, лесами. И я считаю, то, что свободного времени у меня мало, но оно всегда находится.
2: Добро, слухай, мы, Беларусь моя, еще сегодня послухаем, так?
1: Послухаем, обовязково.
2: Олеж, зараз у нас еще одна будет твоя музычная композиция, она как называется?
0: «Я держу ладонями свет».
2: Калі ласка, крышачку, расскажы нам пра гэту музычную кампазіцыю, пра свае пачуцці, вось калі ты ўпершыню яе пабачыла, якім чынам ты яе ўспрымала, ну і пасля запісу, вось твае эмоцыі, якія яны былі.
0: Конечно, мы записывали на студию песню «Долго». Мы записывали 3 часа одну песню. Присутствовал Максим Фадеев, он давал какие-то напутственные слова, что правильно, что неправильно. И я закрыла на минуту глаза и просто почувствовала, как надо спеть эту песню. Я считаю, как я уже сказала, это песня о мечте, о внутреннем свете, который есть в каждом человеке, о цели, которой надо добиваться с искрой в глазах. И, конечно, надо всегда верить. И даже если что-то не получается, какие-то неудачи, какие-то удачи, надо всегда делать первый шаг. Я считаю, про эту песню, и я держу ладонями свет. Это, конечно, я считаю, эта песня будет для меня очень знаковой.
2: Ну что, давайте, сябры, послухаем музычную композицию, ну а потом мы вернемся до нашей размовы.

0: Ну что, сябры, протягиваем нашу размову. У нас сегодня в эфире мы гадаем Марго Зингман, наша белорусская зорушка-спявачка. И она нам столько уже в первой полове размовы рассказывала. Сябры, можно это будет, когда пропустили, поглядеть у виды формате. И вот, Марго, мне интересно, ты... Вось такая яшчэ маленькая дзяўчынка, ну, адносна, так, вось, напрыклад, з пункту майго гледжання, я такі думаю, я не заўжды вывожу на сваіх плечах усе тыя справы, якія ў мяне ёсць, там і хатнія, і працоўныя, і так далей, а ў цябе яшчэ і рэпетыцыі, і школа, і так далей, і так далей. Слухай, вось, не гледзячы на такі шчыльны графік, табе, ну, час ад часу, ну, не хочется побыть просто звучайным детем. Вот таким, как усе.
1: Честно? Но я считаю, то, что это мое дело, и я его уже люблю. Я просто не представляю жизни без вокала. Даже совсем недавно. Я 4 дня не ходила на вокал, и я такая думаю, я уже виню себя. Почему? Что такое? Что случилось в моей жизни? Что за перемены? Вот. Но я считаю, это моя жизнь, и я не смогу без этого. Ну, конечно, хотелось бы там больше свободного времени, погулять с ребятами. Его, конечно, немного не хватает, но я люблю это.
0: Слухай, а идеальный выходной день для тебя? Ян які?
1: Идеальный выходной, погулять с друзьями, ага. Полежать, выспаться. Самое главное – это выспаться. Так. Выспаться, конечно. Погулять с друзьями, в кино сходить, с семьей побыть. Но я думаю, это самый идеальный выходной.
2: А ты каждый день урок вокала у тебя? Каждый день?
1: Да, именно сейчас у меня каждый день уроки вокала, репетиции, потому что я очень хочу гордо представить страну. Это
2: а дома ты подтримливаешь, ну, например, дыхание, практика дыхания?
1: Дома,
2: пеши,
1: ну,
2: пошли,
1: бывает, да, время, но расскажу свой график. Именно вчера, так, у меня утром было интервью, потом... Я кушаю. У меня потом опять интервью, вокал и репетиция потом допоздна. Но я скажу так, то что все-таки хватает времени отдохнуть. Все-таки я считаю, всегда есть время на отдых, всегда надо тренироваться, надо разрабатывать свою технику. И это самое главное, потому что, чтобы поддерживать свои голосовые связки, поддерживать, надо еще важно давать им отдых.
2: Так, так, так.
1: И так далее.
2: А вот ты могла бы нас научить? Практикование, ты, по-перше, дыхание. По-перше, ну, дыхание починається за все до урок вокала з дыхання. Потім розпівка йде, ну, і сама непосередна репетиція. Ти б могла нас навчити? Можна дихання, нечто показати? Ми ж так само з голосом працюємо. Вась, я не веду, як ти.
0: Так, працюю. Мені завжди цікаво усі ці техніки, і не гнідячи на свій досвід, я до гэтага часу так само...
2: І міме маму му, все ми це робимо.
0: А ось твоє любиме практикування, яке?
1: Так, практикування, моя любима, урок вокала. Сейчас, я вспомню.
2: Ну, мы так, мы рок-радиостанция. Да. Чому не? Вася тут такие ретлы выдае. Я не умею, я бережу трошку голосовые связки. Вася вось умее и рычать, и спевать, и вось гэтые ноты. Пятая октава, все Вася достает, просто соромец.
1: Да, класс. Ну, во-первых, можно, по-моему, начать с диафрагмы.
0: Так. Так,
2: опора.
1: Все, опора, ага. Опора. Так, берешь дыхание. Важно, чтобы живот работал.
2: Так, добро.
1: Теперь вы.
2: Вася, давай.
0: Я не могу, слушайте, я не могу так из разницы робить такие практикования. Да, речи, тебе дякую великий, я дома попрактикуюсь.
2: Мы
0: так.
1: Мы
0: запомним.
2: Мы пойдем потом на специальную студию, сдымем из логера и будем поутерся.
0: Обовязково. Да, речи, Марго, ты стала у один год, когда я не помыляюсь, так удельником и славянского базара, так и удельничала в ведомом телепроекте. Там. Ну і адкажа, калі ласка, ось чым принципово адрознілася падрыхтовка да живого выступлення і ось да гэтых шматтыднёвых телевізійных здымкаў?
1: Конечно, это отличается очень, потому что к выступлению важно хорошо подготовиться, важно отрабатывать свою технику, как я уже сказала, важно отрабатывать песню. Но не только, это мне просто первое в голову пришло.
0: Добро-добро, это очень приятно.
1: Вот, важно отрабатывать свою технику, важно хорошо преподать песню, особенно когда на живом выступлении, на какой-то арене, на важном мероприятии. Вот. А именно телевизионные записи важно подготовить хореографию также. Важно, ну, если это, конечно, бывают такие моменты, когда, к примеру, заболел, приходится петь под плюс. Вот, важно там как-то подготовить хореографию, все равно донести песню до зрителя, все равно подарить свою энергетику. Поэтому это очень отличающий момент, я считаю.
0: А ось зараз да наше покоління, так, ти рыхтуєшся. Ось підрыхтовка до гэтага конкурсу, яна ніким чином ось адрознівається ад усіх остальных твоїх підрыхтовок, так? І калі ось у тебе, ну, ёсць уже певний досвід, ти можа уже нешта тое, што у тебе было, ну, некі нарыхтовачкі з собою бярэш. Ці гэта зусім іншая гісторія?
1: Всегда важно подготовиться к любому выступлению очень ответственно, особенно когда ты представляешь страну, когда ты несешь честь страны. Важно подготовить песню хорошо, важно, чтобы страна гордилась тобой. Именно сейчас я полностью в этом процессе, у меня график плотный, и, конечно, это очень отличается от простого выступления, представлять страну, потому что, к примеру, на каком-то конкурсе ты там несколько человек представляют страну, к примеру, на отборе «Славянского базара» несколько человек представляют страну, именно на отборе. А когда именно ты один представляешь страну, это более ответственный момент, важно нести флаг за собой, важно хорошо спеть песню, поэтому это очень волнительный процесс, и, конечно, я считаю, представлять страну – это все-таки труднее.
2: А вот как только скончится конкурс, вот что ты первое захочешь зробить? Отпочить, поехать куда-нибудь?
1: Самое главное – выспаться.
2: Вот так.
1: Конечно, выспаться. Потом отпраздновать свое выступление, отпраздновать, где ты… Во-первых, ты же уже участвовал, ты уже представлял страну на нашем поколении. Вот ты представлял страну на поколении, и важно отпраздновать это с семьей, как-то сходить в какое-то кино, может быть, как-нибудь с семьей побыть. Ну, как-то отпраздновать важно. Во-первых, отдохнуть очень хорошо надо, потому что…
0: Марко, коли ласка, откажи, а чему менавіта для тебе ось важно, як ты кажешь, представить краину так на конкурсе, ось менавіта твои почути, чому тебе это так важно?
1: Я думаю, потому что это очень ответственно. Тебя выбрала страна, и важно не подвести и себя, и страну, и государство.
0: Так, добра. А, ну и, слушайте, у нас не так шмат часу засталося. Так, еще раз давайте нагадаем, какую песню мы зараз будем слухать. Она называется…
1: «Беларусь моя».
0: «Беларусь моя». Так, эту музычную композицию написал…
1: Эту композицию написал Максим Фадеев, так. А стихи написала Наталья Косимцева. Я сейчас не буду ничего говорить, вы сами все услышите.
2: И там вот, два вокала.
1: Да, там два вокала. И я считаю то, что… Я очень надеюсь, что зрителям понравится.
0: Слухай, ну а тебе, давай я еще крышечку про эту песню, когда у нас есть махчимость, так, мы обовязково послухаем, а лишь завсюду хочется доведаться, как это все створалось. Тебе самой складано было выконывать эту композицию, потому что, ну, мы тут по за эфиром крышку поговорили, что это, ну, не самая простая песня.
1: Да, это далеко не самая простая песня, потому что… Было волнительно на студии, был Максим Фадеев. Важно было выложиться на 100%, чтобы прочувствовать песню, чтобы хорошо записаться. Есть одно живое выступление, а есть другое. Вот студийная запись, я считаю, намного сложнее, чем одно выступление. Я считаю, то, что все-таки это волнительный процесс, это сложная песня. Признаюсь, мы песню записывали 5 часов на студии.
0: Ого, это 5
1: почти, да, это 5, почти целый день. Мы, конечно, у нас была минутка отдыха, чтобы восстановиться к этому процессу. Мы говорили, Фадеев говорил мне какие-то слова, что неправильно, что правильно, как надо правильнее преподать эту песню, потому что это же его песня, важно преподать ее хорошо. И я надеюсь, что у нас все получилось. По крайней мере, по моему мнению, она получилась очень глубокая.
0: А як ты себе отчувала подчас запису этой музычной композиции? Все же таки 5 годин, так, вы над ее працевали. Побольш с тобой, ну, таки человек досвечий, який уже шмат с кем працевал, шмат для кого песен записал. Вось, як ты себе отчувала? И некія моманты прафесіяналізму ты ўжо яго там падгледзела, якія такая думаеш, ну гэта я буду абавязкова выкарыстоўваць.
1: Я думаю, если смотреть на меня до записи и после записи, я очень выросла, потому что я получила много советов, много опыта, много всего, что мне пригодится в вокальном будущем. И, конечно, я посмотрела, с какой душой поет Максим Александрович, и я себе это взяла на заметку, так сказать. Я очень старалась также не отставать, также спеть душой. И как, я не хочу говорить много, потому что...
0: Слушай, а он тебе некие парады дал, корыстные?
1: Да.
2: Советы, рекомендации, рекомендации.
1: Советы. Конечно, он мне дал много советов. Он мне сказал то, что важно петь душой. Он мне много чего рассказывал. Именно советов у нас времени... У него вообще мало времени было. Он один раз был на студии. И очень счастье, что я познакомилась с таким человеком. Конечно, он мне давал советы, как правильнее исполнять песни. Как вот с какой душой, как важно преподать песню, как важно преподать текст. И эти советы мне, конечно, очень пригодились.
2: А кожен раз на полных есть такое легкое хваляванне, калі перед микрофоном стоишь, и неважно, живое выступление, альбо радио эфира, альбо так. Запис песни. Ты не хвалюешься, звыклася. Раблю, как кажется, так и раблю.
1: Да, конечно, всегда выступление, всегда, когда слушаешь свои песни, это всегда наслаждение, потому что ты даришь какие-то эмоции, радость зрителям, ты даришь свою какую-то... проживания, переживания свои, рассказ про страну в этой песне будет. И, конечно, важно наслаждаться, и на сцене вообще не надо не думать ни о чем, а просто расправить крылья, так сказать, и петь.
2: И переживания у нас нема, и сердце у нас не бьется, и спокойно.
1: Конечно, за кулисами есть какой-то трепет, но лично у меня всегда, когда я выхожу на сцену, это волнение просто спадает, и я чисто дарю зрителям эмоции.
0: Марго, дякую тебе великий за то, что ты до нас сегодня пришла со своими такими светлыми, чистыми эмоциями. Нам было вельми приятно с тобой познакомиться вживую. Так, мы докладно бачили тебе на сцене, так, бачили в соцсетках, когда рыхтовались, ну и не только. А вот, а когда ты до нас пришла, мы эту твою вот творчую эту такую агентчик мы отрымали так само.
2: И мы будем подтримливать тебя на нашем поколении.
0: Так.
2: И мы будем хваляваться. Как ты не хваливалась, мы будем хваляваться.
0: Так, обовязково будем подтримливать. Мы тебе ожидаем доброго выступления. Так, ну и как вот это твой настрой, он у тебя еще долго был, и как ты росла не только как профессионал, но и как человек, а для этого у тебя все есть. И мы сподяемся, что это была наша только первая встреча и обовязково. Махчима, когда ты захочешь нечто записать, писать у рок-стилистики, мы с великим, с особливым задовольнением с тобой это послухаем и будем обмерковывать у нас тут у эфира. Ну, а покуль что, я еще раз нагадаю, какую песню.
1: «Беларусь моя».
0: «Беларусь моя», мы зараз послухаем. Марго Зингман на хвале радиостолицы. Сябры, ну и на сегодня мы развитуемся. Всем дякую за компанию и покуль.

0: Радио «Столица».
1: У столице 10:01, у студии с выпуском новин Олеся Островская. Доброй раницы. Курьеров телефонных аферистов затримали супрацовники милиции за минулые сутки. Поводле информации Министерства внутренних справ, правоохранники так само инициировали блокировку трех фишинговых интернет-ресурсов. Онлайн-сферы по-ранейшему лидируют телефонное махлярство от имя службовых особ и подман при купле товара у сетцы. Гродно стал первым городом Беларуси, где цалком отмовились от прокатных самокатов и велосипедов. Городские улады тлумашат такое решение особливостями исторического центра, скаргами на небеспечную езду и неправильную парковку. При этом користаться особистым двухколовым транспортом дозволено. Индийские туристы отримали возможность оформлять электронную визу для уезда в нашу страну. По воде информации Министерства замежных справ, новые правила позволят значно снизить административные барьеры и спростить организацию деловых визитов. В дополнение до этого, в ближайшей перспективе планируют запустить прямые авиарейсы с Минска у Мумбаи и Гоа. Хоккеисты Бреста отримали перемогу над Лідою у домашнем матче регулярного чемпионата Украины. Гульня скончилась с ликом 3-0. Наступную встречу брестский клуб проведен на своей арене у четверг 17 вересня. Минску зараз 18 градусов. По данных Белгидромета, сегодня в Беларуси прогнозуется переменная облачность, переважно без опадков, температура поветра плюс 20-26. В областных центрах сегодня у Витебску плюс 20-22, у Гомеле и Могилеве 21-23 тепла, у Гродни 22-24, у Бресте 24-26. У столицы плюс 21-23 без опадков.
2: ВК, группы, пошук, радиостолица.

0: Реклама на радио столицы.
1: В отдел обслуживания сантехники, вентиляции, отопления, управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется электрогазосварщик 5-го разряда, требования: опыт работы в электрогазосварке от 3 лет, навыки работы с технической документацией, знания технологий сварки металлов, умение работать в команде, 5-дневная рабочая неделя. Обращаться по телефону 8017-389-6170.
2: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
0: Реклама на радио столица. Телефон рекламной службы 017-353-6926.
3: Золотая коллекция на радио столица.

0: radiostolica.by.
1: Новины, анонсы, плейлист, опытание, эфир онлайн. Змястоуна и корыстно. Радиостолица.by.

0: Радио «Столица».
1: У столицы 13 годин. У студии с выпуском новин Олеся Островская. День добрый. Злучаные Штаты Америки планируют снять санкции с двух белорусских предприемств – открытого акционерного товариства «Лакафарба» и концерна «Беллеспаперапрама». Об этом после завершения двухбоковых перамог у Минску заявил спецпосланник США Джон Коул. По воде его слов, такой крок станет отказом на расширение белорусского боку вызволить 25 человек.
2: Большое удовольствие в очередной раз быть в этой стране. Сегодня очень долго проводили наши переговоры. Эти переговоры продолжатся. Мы достигли большого прогресса с моей точки зрения, и мы продолжим нашу совместную работу. Стороны также обсудили международные вопросы, вопросы двусторонней повестки дня и другие вопросы, представляющие взаимный интерес. Мы согласовали промежуточный договор, в качестве жеста доброй воли Беларусь освободит 25 человек. Соединенные Штаты, в свою очередь, снимут санкции с двух белорусских компаний.
3: «Лакокраска» и «Беллеспаперапрам».
2: Обе стороны продолжат работу по решению остающихся вопросов. Когда все вопросы будут разрешены и обеими сторонами согласованы, будут дополнительные освобождения лиц и дополнительное снятие санкций с белорусских компаний. Мы продолжим наши переговоры. Это все было очень плодотворным. И, как обычно, я благодарю Беларусь и благодарю президента Лукашенко очень сильно.
1: Больше за 70% белорусов доверяют Всебелорусскому народному сходу. Такую оценку показали выники масштабного республиканского социологического доследования. По словам аналитика Белорусского института стратегических доследований Светланы Олейниковой, довер до наивысшего представничего органа растет разом с его ролью у вызначении стратегического развития и национальной безопасности страны. Национальная команда Беларуси по боксу примет удел в чемпионате Европы. Престижный турнир пройдет с 16 по 26 вересня у столицы Болгарии. Нашу краину на спаборництвах представят 12 атлетов, которые позмагаются за узнагороды у 20 ваговых категориях. Зараз 20 градусов. По данных Белгидромета, наступной ночью по заходе нашей краины, а ранится и у день на большей части территории дожди. Магчыма навальница с порывистым ветром. Ночная температура от 6 до 15 градусов. У день до 26 тепла. У областных центрах завтра у день чакается. У Бресте и Гродне плюс 16-18, у Витебску 19-21, у Могилеве 22-24 градуса, у Гомеле 24-26. У столицы у нас шея плюс 10-12, у день до 19 тепла, короткочасовый дождь.

0: Пятерка топ-рок-фактов. Ну и денек на радио «Столица».
1: Ну что ж, давайте будем далее знакомиться с пятеркой сегодняшних топ-рок-фактов, которые присвечены дню завитушек, кучеравинок, локонов, ну их и так далее. Все про кучеравые волосы самых знакомитых рок-выканавцев. Мы доведались про Слэша, який был вельми сарамливым, и вот его долгие волосы допомагали ему не бояться сцены. Так само высветлили, что Боб Дилан увел моду на бунтарские природные кучеры у рок-музыцы. Пышная грива Брайана Мэя, напевно, самая знакомитая и объемная в истории рок-музыки. Ну и зараз черговый рок-факт. Безумовно, что сярод рок-выканавцев вельми шмат представников, у кого долгие, прыгожие, такие кучеравые волосы. Дык вось, Роберта Планта, вокалиста Led Zeppelin, познавали по долгих золотистых и спиральных волосах. У 70-е годы он робил шматслоевую стрижку, якая дозволяла кучерам лежать объемно. Подчас сольной карьеры Плант часом робил прическу больш короткой и гладкой, але при этом заховывал познаваемую должиню и текстуру. Дэвид Ковердейл, фронтмен Whitesnake и Deep Purple, запомнился светлыми гламурными кучерами. И он прошел шлях от классичных долгих волосов до короткой стрижки. Музыкант признавался, что ему в некий час надокучило быть волосатым мачо, а позднее из-за приема лека у волосы на угол сапсавалися, и тады ён пастрыхся коротко. Ну, конечно, эволюция прически Дэйва Грола – это адлюстраванне яго музычнага шляху. У эпоху Нирвана у яго были долгие хвалистые пасмы, идеальные для магутнага хэдбэнгингу с забрабанной установкой. Часам Дэйв заплятал их у две косички або збирал у хвост. У перыяд Foo Fighters у яго была каскадная стрыжка сярэдней даўжыні. Потым былі эксперименты і нават стрыжка пад машынку. Уявіце Дэйва Грола, пастрыжанага пад машынку. Ну а сучасны Дэйв – гэта ікона рок-н-рола.

0: Реклама на радио «Столица».
1: Уважаемые жители Могилевской области, постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
2: Белтелерадиокомпания проводит набор слушателей от 18 до 40 лет на курсы телерадиоведущих на коммерческой основе. Вас ждут занятия по технике речи, основам мастерства телерадиожурналиста и основам актерского мастерства. Практические занятия в студии, в том числе с телесуфлером. Подробности по телефону 8017-389-63-34.
3: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.

0: Огонек на радио «Столица».
1: Сябры, говорим мы сегодня про рок-выканаўцев, у яких такие незвычайные пышные кучаравые волосы, шевелюры, якія стали адметностью в угле рок-музыки непосредно. Ну и, конечно, у нас пятерка топ-рок-фактов, где голосование. Заходите в телеграм-канал «Радио Столица», там вся информация смешана. Можно брать самый цікавый факт, який вам наибольше сподобается про кучаравые волосы рок-выканаўцев. А я расскажу еще одну апошнюю на сегодня историю. Конечно, есть у нас и имянинник Алан Бартон. Это, до речи, знакомитый вокалист гурта «Смоки». Народился он 16 вересня 1953 года в Англии. С детства имел здольности до музыки и марил об створении уластного рок-гурта. У конца 60-х разом с сябрами створил, правда, не рок, а поп-гурт. Але их песни займали верхние радки британских хит-парадов того часу. А вось у 80-е Бартон долучился до «Смоки». Музыкант стал автором шматликих песень этого коллектива, которые вызначили гучанне обновленного складу. С уделом Бартона «Смоки» выпустили 13 альбомов. Гурт корыстался популярностью в Европе и России. Алан Бартон был ведомый не только своим фирменным хриплым вокалом, але и пышными долгими кучаравыми волосами светло-русых оттеня. Его прическа стала неотъемной часткой сценичного образа в стиле глэм-рок и софт-рок конца 80-х и первой половы 90-х годов. Ну что ж, я еще раз нагадываю, что голосование протягивается, часу застается все меньше, и хутко будем подводить выники.

0: Маршрути, знайомстви, краєвиди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: А поехали у Могилёв. Глядеть на особняк у стиле модерн, які узвяли у 1914-м. З вами Аляна Давыдова. Привітанне.
0: Геолокація.
1: Шукаем 33-й дом на вуліцы Миронова. Зараз гэта Магілёўскі абласны мастацкі музей імя Паўла Масленікава. А быў банкам, прызначаўся для двух крэдытных устаноў. Тут размяшчаліся сялянскі пазямельны банк і дзяржаўны дваранскі зямельны банк, якія фінансава дапамагалі сялянам і дваранам, расказвае наш гід, загадчык аддзел экспазіцыйна-выставачнай работы Музея славы Магілёўшчыны Мікалай Ляпкоў.
2: Здание само по себе уникально. Построено к 1914 году и было на тот момент оборудовано по последнему слову техники. Проведен был водопровод, канализация. Была и система отопления налажена. Здесь радиостанция была внутри.
1: После революции 1917-го у будинку выдавалась газета большевиков. Потом тут был финансовый отдел губернского выконкама. А в 19-м году сюда переехал Могилевский державный исторический музей. Убронированный покой, где ранее заховывались гроши укладчиков, перевезли велизерную колькость каштовностей.
2: Был богатейший фонд. Сюда перевозились ценности из комплекса антикварного Советского Союза. Это золотые и серебряные кубки, предметы с раскопок древних Помпей. Важнейшая реликвия всех белорусов, который там находился, был крест Ефросиньи Полоцкой. Он размещался в бронированной комнате сейфа в этом здании. Даже после того, как перенесли исторический музей в один из домов по улице Ленинской из этого здания, крест продолжал оставаться там. Но с началом войны, к сожалению, фонды были уничтожены, выгорели экспозиции изнутри музея, и крест Ефросиньи Полоцкой там же исчез, и мы на сегодняшний день не знаем его судьбу.
1: После войны у особняку снова разместились разные установы. А в 1991-м будинок передали Могилевскому областному мастацкому музею имя Масленникова, который находится тут зараз. До речи, в дятинстве Павел Масленников наведывал этот будинок, тогда исторический музей, и застался под великим урашением. И те думал тогда этот хлопчик, что колись тут будет мастацкий музей, якому дадут его имя. Что тут поглядеть? Уникальную коллекцию страшитного белорусского мастацтва. Творы айчынных аўтараў, что мели какое-нибудь дачынение до Могилёўшчыны. Например, полотны Вітольда Бялыніцкага Бірулі, Владимира Кудрэвіча, Антона Бархаткова. И, вядома, есть особная экспозиция работ Павла Масленікава. Словом, приезжайте, глядите и на сам будинок, и на тое, что у яго внутри. Пакуль усё. Пачуемся.
0: Вандруем по Беларусі. Геалокація. Радио «Столица». Музыка твоей души.

0: Радио «Столица».
1: У столице 15 годин, студия с выпуском новин, Олеся Островская. День добрый. Беларусь и Злучаныя Штаты протягнуть совместную працу по вырашэнні існуючых пытанняў. Вынікі визиту американской делегации у Минск агучыў спецпосланник Джон Коул. Ён адзначыў, что проведенные перамовы были вельми плённымі.
2: Большое удовольствие очередной раз быть в этой стране. Мы сегодня очень долго проводили наши переговоры. Эти переговоры продолжатся. Мы достигли большого прогресса с моей точки зрения, и мы продолжим нашу совместную работу. Стороны также обсудили международные вопросы, вопросы двусторонней повестки дня и другие вопросы, представляющие взаимный интерес. Мы согласовали промежуточный договор, в качестве жеста доброй воли Беларусь освободит 25 человек. Соединенные Штаты, в свою очередь, снимут санкции с двух белорусских компаний.
3: «Лакокраска» и «Беллесбумпром».
2: Обе стороны продолжат работу по решению остающихся вопросов. Когда все вопросы будут разрешены и обеими сторонами согласованы, будут дополнительные освобождения лиц и дополнительное снятие санкций с белорусских компаний. Мы продолжим наши переговоры. Это все было очень плодотворным. И, как обычно, я благодарю Беларусь и благодарю президента Лукашенко очень сильно.
1: Люди сярэдняга ўзросту з'яўляюцца самай патрабавальнай групай насельніцтва Беларусі, паколькі яны выступаюць злучальным звяном паміж пакаленнямі. Аб гэтым заявіла аналітык Беларускага інстытута стратэгічных даследаванняў Святлана Алейнікава па выніках рэспубліканскага сацыялагічнага апытання.
4: І сярэднявозрастная група, она, как правило, тянет на себе и детей, и родителей уже пожилых, или там дедушек, бабушек. И поэтому их больше волнует, конечно же, вопрос зарплат, материального достатка, инфраструктуры, медицинской, досуговой, куда можно пойти с семьей, куда можно обратиться за медицинской помощью. У молодежи меняется запрос от вот таких публичных тусовочных пространств, ну, если мы говорим о городе, в сторону тихих пространств, экологичных. Просто фантастически возрос запрос на здоровый образ жизни. Старшее поколение, оно, наверное, самое непритязательное, и здесь вопрос сосредотачивается по понятным причинам на медицинской помощи. Они люди мудрые, у них с большим социальным опытом, они знают, как надо и как не надо, радуются тому, что есть, что они смогли поднять детей, вырастить внуков и видеть будущее страны.
1: Обновлены путепровод, який злучае город с промысловой зоной, открыли у Новополоцку. Будаўнічыя работы заняли 10 месяцев и завершились до Дня народного адзінства. Специалисты умацавали конструкцию объекта, заменили особные участки, а так само обновили огороджу и асфальтобетонное покрытие. Минску зараз 21 градус, по данных Белгидромета, наступной ночью по заходе нашей краины, раніцай у день на большей части территории дожди, магчыма навальніцы с порывистым ветром, ночная температура от 6 до 15 градусов, у день до 26 тепла. В областных центрах завтра у день чакается, у Бресте и Гродне плюс 16-18, у Витебску 19-21, у Могилеве 22-24, у Гомеле 24-26. У столицы у нас плюс 10-12. У день до 19 тепла. Короткочасовый дождь.
5: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет. Заходи на сайт и заполняй заявку.
6: Думаем дальше. Какие еще варианты?
5: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. «Фактор Бай Дети». Пой так, чтобы тебя услышали звезды.

0: Драйв-чат.
1: 17:17 хвилин, радио столица. У нас сегодня рок-н-ролл и спорт, выдатная тема. Расскажу вам свой особистый досвид. Был у меня недавно момент, вырашил я узгадать, что я ж спортсмен, ведаете, як ты, я усе хлопцы з рекламы, якія бегаюць у стыльных кросах, п'юць протеиновые коктейли, быццам гэта, напрыклад, пиво. Подумал я тады, рок-н-ролл, гэта ж про энергию, про тое самое, что і рок, і музыка тяжкая, напрыклад, добрый тяжкий гурт типу Сепультуры, только с потом. Записался я на бокс, узгадав, что калісьці у юнацтве займался, купил себе и боксерские пальчатки, и шорты, якія оказались, были замалые. И навод спамповал той самый плейлист. Есть такие плейлисты с рок-хитами для тренировки. Думаю, ну теперь буду я к сапраўдны рок-бальбоа. Перший день прийшов, я надів пальчатки, і тут тренер каже: «Ну, Андруха, сьогодні будеш стояти у спарингу со мной». Щиро кажучи, праз 10 хвилин я уже был задыханный, как после годины на беговой дорожце. У вынику вернулся до дому, уключил той самый Rocky 3, эта частка мне больше за всех подобается, и подумал, что покуль лепш я получуся дистанційно. И зрозумел, что рок-н-ролл, коли ты его слухаешь, например, увесь час, это так само спорт, только без тренера, який кричит: «Давай, давай». Напишите, сябры, як вы получаете Rocky спорт. Вось есть у нас уже комментарий от нашей слухачки Гринвик. И она написала: «О, это мой день. Я как раз зараз у спортивной зале и слухаю навигатор. Усіх со святом, Гринвик, давайте, вам не потребен плейлист. У вас есть мы, наш плейлист. Самый лепший для любой трени. Заставайтесь с нами, пишите комменты, усіх чекаю. У пошук заходьте там, уводьте радио столица, долучайтесь до нашей суполки, все комменты я огучу, ну и, конечно, рухаемся разом, гоу!»

0: Радио «Столица».
1: У столице 18 годин, у студии Виктория Урпанович, вітаю. Беларусь и Злучаные Штаты Америки узгоднили промежковый договор по выниках двухбаковых перамоў у Минску. Об этом заявил американский спецпосланник Джон Кул. А кроме того, подчас размовы с журналистами он рассказал про снятие санкций с двух белорусских компаний и чарховое вызволение политичных зняволенных.
2: Мы достигли большого прогресса с моей точки зрения, и мы продолжим нашу совместную работу. Стороны также обсудили международные вопросы, вопросы двусторонней повестки дня и другие вопросы, представляющие взаимный интерес. Мы согласовали промежуточный договор, договоренность. В качестве жеста доброй воли Беларусь освободит 25 человек. Соединенные Штаты, в свою очередь, снимут санкции с двух белорусских компаний.
3: «Лакокраска» и «Беллесбумпром».
2: Обе стороны продолжат работу по решению остающихся вопросов. Когда все вопросы будут разрешены и обеими сторонами согласованы, будут дополнительные освобождения лиц и дополнительное снятие санкций с белорусских компаний. Это все было очень плодотворным. И, как обычно, я благодарю Беларусь и благодарю президента Лукашенко очень сильно.
1: Ставлення грамадзян да рэспубліканскіх і мясцовых органаў улады існуюць некаторыя адрозненні. Аб гэтым па выніках комплекснага рэспубліканскага сацыялагічнага даследавання расказала аналітык Беларускага інстытута стратэгічных даследаванняў Святлана Алейнікава. Яна ўдакладніла, што беларускія органы улады ўспрымаюцца грамадзянамі як інстытуты, а стаўленне да мясцовай улады фарміруецца праз непасрэднае ўзаемадзеянне.
4: Местные органы власти – это как раз та точка взаимодействия гражданина с государством, простого человека с государством. И поэтому, конечно, чем ближе государство к человеку, в буквальном смысле слова, да, тем выше от него ожидания, тем выше запросы и тем конкретнее вот эти ожидания. И поэтому, конечно же, местные органы власти – они центр сосредоточения решения человеческих проблем, человеческих вопросов. Поэтому от них и ожидания выше, и запросы выше.
1: Другі этап рэспубліканскага турніру па настольным тэнісе «Кубак надзей» стартуе заўтра ў Магілёўскім спартыўным комплексе «Алімпіец». Спаборніцтвы працягнуцца да 19 верасня. Пераможцы і прызёры будуць вызначаны па суме вынікаў выступленняў на ўсіх этапах за два дні. Минску зараз плюс 21 по данных Белгидромета. Наступной ночью по заходе нашей краины раніцай у день на большей части территории дожди. Магчымы навальницы с парывистым ветром. Ночная температура от плюс 6 до 15 градусов. У день до плюс 19. У областных центрах у день чакается у Брэсті і Гродні 16-18, у Віцебску 19-21, у Магілёве 22-24, у Гомелі 24-26. У столицу ночи 10-12, у день до 19 тепла, короткочасовый дождь.

0: Радио «Столица».
1: Я отпрацавал. Еду. Хутка буду.
0: Слухай, любимые.
1: «Навигатор» на Радио «Столица».
2: Привітання, сябры! Мы вернулись, як рок-зорка, после тренировки, крыху стомленные, але, конечно, полные драйва. Это Радио «Столица», я Андрей Крупич, ваш капитан тренировок. Сегодня мы протягиваем размовлять про рок-н-ролл и спорт, тому тримайте свои гитары, конечно, гантели на поготове. Поехали! По новые рекорды передаю привитание всем, кто зараз тренируется, тем, кто есть, смачно есть, ну и, конечно, особистое привитание долетая усім моим землякам, любчане, я с вами, тому плейлист огучу так само, как было бадёра усім. Прогучать Ван Хален, Dynasty, Белое солнце, Breaking Benjamin, Aerosmith и хутка будут легенды, это гурт Green Day. До речи, недавно был такое вот было мероприемство, мабыть, не все ведают, у Злученных Штатах был Super Bowl. Там это вельми-вельми такое важное мероприемство, спортивное, до речи, и отбылось оно у Санта-Клары, Калифорния, дык вось. Green Day были хедлайнерами, так бы мовить, и яны выконали свои хиты, такие как Broken Dreams, American Idiot, и хутка мы будем слухать, конечно, не такие суперхит, але так само одно из апошніх. Это будет трек под назвой «Беліху». Green Day мы будем чекать так само и у нашей столицы топ-10. А як вы все ведаете, это найлепший топ, який створаете только вы, тому, сябры. Заходьте прямо зараз у нашу суполку у Телеграме, там есть голосовалка. Можно покинуть свои голосы, так само зрабить это можно на нашем сайте. Буду всех чекать, выники подводим, як звычайно, разом с вами. У субботу тому голосуйте, а берем лепших. Ну а покуль послухаем Green Day, «Беліху». Починаем, погнали! Погнали!

Золотые хиты на радио «Столица». Слухай, любимая. Come here, baby. You know you drive me up a wall, the way you make good home.

0: Драйв-чат.
1: 18 годин 17 хвилин, это радио столица, сябры, наш драйв-чат, а тема сегодня рок-н-ролл и спорт. Это обмярковываем, будем позднее читать ваши комменты, а покуль будем рассказывать, где вас сегодня чекают заторы. Зараз Яндекс, оценивая ситуацию, у 6 баллов, не так и шмат. Застается заторчик у нас на МКАДе от съезда на Ждановичи до съезда назад. Сань, так само я еще один из іншого боку, и так само на МКАДе идут ремонтные работы. У совязи с этим заторчик от съезда на Партизанский проспект до съезда на Ваупшасова. Увага, сябры, увага. Ремонтные работы, конечно, потребные, але это часто створяя заторчики. Ну и стоит у нас проспект Незалежности у ободва баки от площади Перемоги до Ленина и на отворот от Ленина у бок площади Перемоги. Так само бачим Ленина у заторчику зараз от Ульяновской до проспекта Незалежности. На Даугиновском тракте застается крыху частково перекрытый рух. От Пригородной стоит Даугиновский до Орловской. Так само рух сегодня бачим, что перекрыты и на Максима Богдановича, на перекрыжевании Богдановича и в улице Кульма. Ну и, конечно, нагадаю, где вас чекают мобильные датчики контролю худкости. У Минску сегодня стоять на проспектах Незалежности, Партизанским, Дзержинского, Жукова. Так само на улицах Притыцкого, Маяковского, Кижеватого, Волпшасова, Ташкентской, Казинца, конечно, на МКАДе. У Гродні на вулиці Магістральної, у Могильові на вулицях Космонавта, у Якубовського і Лазаренки, у Бресті на проспекті Советським, на вулицях Московської і Піонерської, а так само на Варшавській шаші. Ось така інфа, ситуація у нас на дорогах. Ну і, звісно, усім цікаво, упевнені, довідатися, яким буде завтра на двор'я. Яно буде просто ідеальним для рока і спорту, а не горача. Але крыху можна пропотіти. І не тільки пропотіти, а ще і подмокнуть. У Мінську чекається 17-19, дощик, сябри, берите парасони. І їх, до речі, можна використати як спортивний снаряд. Бачив я такі відосики. Навіть можна виправити со спиною нейкі околичности, коли яны у вас есть, можете все это сами назирать у ютубчику. Брест плюс 16, плюс 18, так само тут махчим и дождик, идеально, как узять и потренить под добрую музыку. Добрая музыка есть у нас, вы это ведаете. Гродно, так само 16-18 и так само дождик. Конечно, можно сказать, это не самый лепший час, как узять прогуляться по улице, але ж я ведаю таких марафонцев, якія кажуть, что пробежечки под дождем это вельми и вельми добра. Гродно чекается у нас 16-18, як и сказал. Ну а у Витебску 19-21. Легкий дождик. Так само и на дворе, наприклад, для мотивации закричать рок-н-ролл и почать подтягиваться, як той самый Рокки Бальбоа. Гомель 24-26. Тут сонячно, идеальный день, каб выйти на пробежку, наприклад, вось, уже под сонейком еще можно отримать добрый загарчик бонусом, типа шукайте який-небудь спортивный снаряд у своим дворы, а коли нема снаряда, можно просто зайти на пляцовку и потренить там самим собой. Могилёв 22-24, тут так само опадки, тишиня у Могилёве, як перед стартом рок-марафону. Сябры, корыстайтесь, напишите, як у вас там зараз у Могилёве бегаете, може зараз нечим іншим займаетесь. Ну и, конечно, спортсменам особистое привитание. Рок-н-ролл и спорт, такая у нас тема, рухаемся.

0: Реклама на радио «Столица».
1: Великое княство Сла запрашивает детей и дорослых у неверогодные историчные вандровки. Ведаешь историю родины, пильнуешь Беларусь. Парк Сула, Кропкабай.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
2: Зроблено для тебя. Радио «Столица».

0: Радио Столица. Оперативно на Радио Столица.
1: У столицы 19 годин. Як конфликт на трамвайном припинку у Минску летний привел до трагедии? И что погрожает гамельчанину за организацию наркошопа? Об этом у ближайшие хвилины у студии Евгения Любина. Стрічка мужчин 66-59 годов на трамвайном припинку у Минску скончилася поножовщиной. Конфликт протягнулся у трамвая, где в некий момент старейший из мужчин достал нож и поранил своего оппонента. Потерпелому провели операцию, стан мужчины стабильным. Пациент остается под круглосуточным наглядом врачов. Правоохранники раскрыли за убийство, которое здарылося 27 годов тому в Барановичах. Подробностями поделился начальник управления криминального вышуку милиции Брещины Геннадий Новиков.
2: В 1998 году в Барановичах на пустыре был обнаружен труп 17-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти. Тогда установить преступника не удалось. В ходе реализации совместных мероприятий оперативниками Брещины получены доказательства причастности к убийству 57-летнего жителя города Барановича. В день трагедии у мужчины с юношей произошел конфликт, в ходе которого преступник задушил жертву. Правоохранительно устанавливаются иные эпизоды преступной деятельности фигуранта.
1: Минчанин доверил ключи от квартиры знакомому, а той 4 месяца выкрадал маёмость. Как рассказали у милиции, фигурант обещал сделать потерпелому ремонт. Однако вместо этого вынес компьютер, наушники, рыболовные снасти, будовничные инструменты господара и сдал их у ломбард. Отриманные гроши потратил, узбуджена криминальная справа. У Бобруйском районе затримали гамельчанина, який организовал наркошоп. Молодый человек створил интернет-магазин, праз який распаўсюджваў забароненное рычыва по Магілёўскай и Гомельской областях. Злачынный бизнес доўжыўся менш за 3 тыдні. У яго конфискована больш за 2 кілаграмы психотропных раслін. Цяпер фігуранту пагражае до 15 гадоў пазбаўлення волі. Новая схема махляров – звонок и спасылка от банка. Спочатку невядома ад імя финансовой установы по телефоне поведомляя о подозрённой активности по рахунках. Праз некоторый час у мессенджер досылают спасылку на небыто официйный портал банка. Сторонка выглядая як сапраўдная, там потрабуюць увести логин и пароль, после чего доступ трапляе у руки аферистов. Правоохранники закликают не доверять звонкам с банка, а самостоятельно перенабирать им по номеру с карты або сайта установы.
0: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
3: Думаем дальше. Какие еще варианты?
0: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 18 сентября в Гомеле, 19 сентября в Могилеве, 20 сентября в Витебске, с 23 по 27 сентября в Минске. «Фактор Бай Дети». Пой так, чтобы тебя услышали звезды.

из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.

0: Радио «Столица».
1: У столице 21 година. У студии Виктория Урбанович, вітаю. Беларусь и Соединенные Штаты протягнут совместную працу по вырашению існуючих питаний. Выники визиту американской делегации в Минск охучил спецпосланник Джон Коул. Он отзначил, что проведенные перемовы были вельми пленными.
2: Мы достигли большого прогресса с моей точки зрения, и мы продолжим нашу совместную работу. Стороны также обсудили международные вопросы, вопросы двусторонней повестки дня и другие вопросы, представляющие взаимный интерес. Мы согласовали промежуточный договор, договоренность. В качестве жеста доброй воли Беларусь освободит 25 человек. Соединенные Штаты, в свою очередь, снимут санкции с двух белорусских компаний.
3: «Лакокраска» и «Беллесбумпром».
2: Обе стороны продолжат работу по решению остающихся вопросов. Когда все вопросы будут разрешены и обеими сторонами согласованы, будут дополнительные освобождения лиц и дополнительное снятие санкций с белорусских компаний. Это все было очень плодотворным. И, как обычно, я благодарю Беларусь и благодарю президента Лукашенко очень сильно.
1: Подразделение заходнего оперативного командования отпрацовывают задачи в ходе командно-штабного учения. Особливая увага обороне от погроз сбоку беспилотных летальных аппаратов. У Гродни до Дня народного единства запустили уникальный ретро-троллейбус. Подчас руху для пассажиров проводят историчный экскурс. Инициатива уже нашла живый отгук. Горожане и гости города с удовольствием знакомятся с новыми историчными фактами и подеями. По данных Белхитромета, наступной ночью по заходе нашей краины раницей и у день на большей части территории дожди, махчимы навальницы с порывистым ветром. Ночная температура от 6 до 15 градусов, у день до 26 тепла. В областных центрах у день чекается у Бресте и Гродне 16-18, у Витебску 19-21, у Махилеве плюс 22-24, у Гомеле 24-26, у столицы ночи 10-12, у день до 19 тепла, короткочасовый дождь.
4: Водители, внимание! На автодорогах М6 в Воложенском районе Минской области и М10 в Реческом районе Гомельской области функционируют контролируемые переходы для диких животных. Минтранс обращает внимание, если перед переходом знак «Дикие животные» загорается попеременно мигающими желтыми сигналами, а на табло высвечивается предупреждение об опасности, необходимо немедленно снизить скорость во избежание наезда на дикое животное. Внимательность на дороге спасает жизнь.
5: Спортивный экспресс. 7 дзён беларускага спорту.
6: Вітаю, каля мікрафона Данута Антилевская і адразу до некаторых навін. У Мінску адкрылі помнік трохразовому алімпійскому чэмпіёну па вольнай барацьбе Александру Медведю. Цырымонія адбылася на ўсходніх могілках, дзе і пахаваны легендарны спартсмен. Любоў Чаркашына прызначана галоўным трэнерам нацыянальнай каманды Рэспублікі Беларусь па мастацкай гімнастыцы. Нагадаем, на гэтай пасадзе яна змясціла Ірыну Ляпарскую.
5: Спартыўны экспрэс.
6: До поспеху белорусов на международной арене наши атлеты завоевали 30 медалей на чемпионатах света и Европы по воднолыжному спорте за электротяги у Нидерландах. У командных заликах сборная нашей краины заняла у категории 15 первое место на чемпионате Европы и 19 другое место на чемпионате света. Open первое место на сусветном першинстве. У особовых заликах белорусы завоевали у классе Open чемпионат света 4 золота, 2 сребра, Ю-19 чемпионат света, 3 сребра, 6 бронз и Ю-15 чемпионат Европы, 7 золотых, 4 сребрные и 4 бронзовые узнагороды. Белорусские пятиборцы завоевали 11 узнагород на чемпионате Европы сярод спортсменов до 15-19 годов. Нашу краину Португалии представили 26 юных атлетов, из яких призерами стали 9. У суме у медзвюх узростовых категориях с уликом командных видов белорусы выиграли 7 золотых, 3 серебряные и 1 бронзовый медаль. У молодшей категории перемоги во всех 4 дисциплинах, а особовая команда эстафета «Мікста» атрымаў Клім Гнечак. У дзяўчат трохразовай чэмпіёнкай стала Аліса Квашнеўская. У старэйшай групе Акім Гнечак заваяваў па адным медалі кожнай годнасці. Беларускія кікбаксёры занялі першае агульнакаманднае месца на міжнародным турніры WKF у Венгрыі. Прынялі ўдзел у гэтых стартах больш за 250 спартсменаў з 14 краін. Беларусы выступілі ў такіх катэгорыях, як К1, лоу-кік, кік-лайт, лайт-кантакт і сольных кампазіцыях. Па выніках турніру ў актыве беларусаў 30 залатых, 17 срэбраных і 6 бронзавых медалёў. На чемпионате Европы по пароплаванию у Турции наши атлеты завоевали 6 бронз и 1 серебро. Чемпионат света по шашках 64 сярод мужчин и жанчын у Московской области завершился классической программой. Ну а на рахунку белорусских шашистов 3 медали. У жаночым турніры чемпионкой света стала Виктория Николаева. У спаборніцтвах сярод мужчин срэбры і бронзу выиграли Андрей Валюк и Георгий Таранин адпаведна. Ну а у трох видах программы белорусские шашисты завоевали 6 узнагород, з іх 3 золота и стали другими у агульным медалі. Заліком.
5: Спортивный экспресс.
6: Сборная Беларуси по пляжному футболу завершила выступление в суперфинале Евролиги перемогой над Португалией. У матча за 5-е место команда Николаса Альварадо обгуляла португальцев с ликом 3-2. Причем белорусы соступали 0-1 аж до пушних хвилин основного часу. Однако Евген Новиков сравнял лик. У овертайме Анатолий Рабко и Игорь Брыштель снова вели нашу команду наперед. Португальцы сдолели скоротить отставание за 11 секунд до закончения овертайма. Однако перемогу з ліком 3-2 захавала за собою зборная Беларусі. Хакеісты мінскага «Динамо» саступілі «Ладзе» у кантынентальнай хакейнай лігі. У заключаным матчы першай у сезоне лігі МВЗной серы падапішаныя Сергія Брыліна пацярпелі паражэнне ад тальяцінскай каманды 2-4. Далей нашы хлопцы правядуць дамашнюю сустрэчу. Адбудзецца яна 18 верасня супраць Сібіры.
5: Спартыўны экспрэс.
6: До выников республиканских споборництв Надея Тишкова, Виктория Сокретова, серебряные призеры Кубка Перемоги по пляжному волейболу. У мужчинским турнира белорусы Александр Дядков и Павел Петрушко заняли 4-е место. Ну и снова до пятиборья. Белорусские пятиборцы завоевали 2 медали Кубка Мацнейших. У Минску завершился этот старт. И наш Владислав Берозовик завоевал серебро. У жанчин золото у Виолетты Гуры. Его сребра у Марии Гнечек. У сегодня турниры у Минску приняли удел больше за 65 борцов с Беларуси, России, Казахстана и Турции. На Заславском водосховище прошел чемпионат Беларуси по ветразевом спорте. Переможцами у разных категорий стали Ярослав Комлев, Максим Дегель, Татьяна Дроздовская и Савелий Морозов и Дарья Ляуко. Можна яшчэ ўзгадаць пра чэмпіянат краіны па кулявой стральбе. Ён прайшоў сталічным тірам імя маршала Цімашэнкі. Пераможцы Александр Качэўскі, Іван Казак. Ну а ў агульнакамандным заліку лепш за ўсіх Брэсцкая вобласць. На конт старту, якія можна наведаць, літаральна вось запрашаю на Брэсцкі весляры канал. Там праходзяць і працягнуцца да 19 верасня рэспубліканскія спаборніцтвы па веславанні акадэмічным і веславанні на байдарках і каноэ з удзелам юнакоў і дзяўчат 2009-2010 гадоў нараджэння і маладзей. Усяго спаборнічаюць 120 атлетаў. Будзем балець. Ну, сябры мае, на гэтым застаецца толькі развітацца з пажаданнямі выключна сумленнага і прыгожага спорту.
5: Спартыўны экспрэс.

0: Радио «Столица». Рухаемся разом.
1: День спускает закат в метро. Я в последний шагну в вагон. Дни совместные плейлистом. Сквозь ностальгию вспомню. Сломан лифт, ты идешь пешком. Нам сценарий уже знаком. Лишь сегодня все по-другому. Простимся зимою, помнишь?

0: Восьмое место забирая команда Evanescence со своей эпичной балладой Sanctuary. Эмили уже больше за 20 годов запар девит свет своим вокальным диапазоном и глубокими симфоничными аранжировками. У этой песни гитарные перегрузы идеально переплетаются с фортепианными партиями и драматичным оркестровым сопровождением. Гэта масштабная музычная гісторыя пра пошук унутранай бяспечнай гавані пасярэдзіне жыццёвых штормаў.
1: Нумар 8.

0: Столица ТОП-10. Пятерку лепших открывает британский коллектив Nothing But Thieves с треком Stray Dogs. Конор Мейсон и его команда протягивают завоевывать радиоэфиры своей уникальной здольностью излучать брудный гаражный рок, экологичную электронику и гипнотичный фальцет. Песня присвячена отчуванню отчужанности у великим городе и отримала щильный, сучасно оформленный гук, який раскачивая приемники с первых же секунд.
1: Номер 5.

0: Столица ТОП-10. На четвертом рядку разместились американские гиганты гру-метала Five Finger Death Punch с треком Eye of the Storm. Пятерка з Лас-Вегаса под кіраўніцтвам Айвана Муді уже который тыдень качає наш чарт своим фирменным стадионным гучанням. Бескомпромісная стяна гітарных рифов у сполучении с вибуховым припевом перетворяє гэтую песню у сапраўдный коллективный гимн для миллионов фанатов по всем свете.
1: Номер 4.

0: Столица ТОП-10. Бронзовую узнагороду сегодня забирают немецкие легенды пауэр-метала Хэллоуин с космичным треком Universe. Гарбузы демонструют наивысший уровень захования фирменного стилю, где виртуозные гитарные дуэли переплетаются с моцей легендарных вокалистов. Песня гучит, как грандиозная рок-опера и протягивает с выбуховым поспехом греметь на найбуйнейших аренах Европы.
1: Номер 3.

0: Столица ТОП-10. И на самой вершине нашего чарта новые зорки сучасной альтернативной сцены Бадоманс с суперхитом «Dying to Love». Ну а Себастьян и его команда смогли створить уникальный, змрочный и стильный гук, который объединял фанатов металла и сучасной электронной музыки. Гипнотичный ритм, щільні гітари і космічний вокальний надрив у припєві забезпечують гурту заслужену перемогу і статус безумовного лідера.
1: Номер 1.

0: Сябры, а зараз узгадаем усю топ-десятку гэтага тыдня. Десятый нумар – Том Морелла, Date Night. На девятым месцы сёння Enemy Inside, R.I.P. Восьмый нумар – Evanescence, Sanctuary. Сёмое месца – Atreyu, Wait My Love, I'll Be Home Soon. Нумар шесть – Луна в этой тишине. Пятерку лепших открывают Nothing But Thieves, Stray Dogs. На четвертом месте Five Finger of Death Punch, Eye of the Storm. Тройка переможцев выглядает так. Номер три – Halloween, Universe. Сребра у Sepultura, Beyond the Dream. И наш переможца – Bad Omens, Dying to Love. И это еще не все. Перед тем, как развитаться, пропоную вам послухать и подтримать четверку свежачков, вартых того, как трапить у десятку наилепших. На этом тыдні яны такие. Motionless in White, Sunglasses at Night, Bear McCreary, Patrick Stump, The Chandelier, Ghost Kid, Ivory, Ebon, Hidden a Candy Store.
1: Столица ТОП-10.
0: Слухайте «Столица ТОП-10» – найлепший рок-топ, які ствараеце толькі вы. На гэтым я, Андрей Крупіч, з вами развітваюся. Галасуйте за упадабаныя трекі і да сустрэчы ў наступны раз. Пакуль!
1: «Столица ТОП-10» Свежачок.

0: Все радиостанции страны теперь в одном бесплатном радиоплеере. Радиоплеер «Беларусь». Слушайте любимое радио удобно и без помех. Заходите на radioplayer.by, а также скачивайте мобильное приложение «Радиоплеер Беларусь». Все белорусские радиостанции слушайте здесь.
1: ВК, группы, пошук, радио «Столица».
0: Для тех, кто не спит. Слухай, любимая «Столица».

0: Радиостолица. Кропка «Бай».
1: Новины, анонсы, плейлист, опытания, эфир онлайн. Змястоуна и корысна. Радиостолица. Кропка «Бай».
2: Для тех, кто не спит. Слухай, любимая. Столица.